0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Радио Фарханг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность. Рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного процветающего Таджикистана. В эфире радио «Фараан» – голос культуры, единства и добрых традиций. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. И сегодня русский блок «Радио Фарханг» начинает свою программу. И прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлад Назаров. Оставайтесь с нами. Сегодня, 28 мая, для участников 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы будут организованы поездки для ознакомления с водно-энергетическим и туристическим потенциалом Таджикистана в различные регионы страны. В частности, гости и участники конференции посетят гидроэлектростанции Рогун-Нурек в Арзобской ущелье, Гисарскую крепость Сафеддару и город Душанбе, ознакомятся с водно-энергетическим потенциалом Таджикистана, полюбуются красивыми и уникальными природными пейзажами, историческими и культурными памятниками нашей страны. Ожидается, что посетителям и участникам конференции будет представлен опыт Таджикистана в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнергетики, энергетики и реализации экологических инициатив. Участники также познакомятся с объектами водной инфраструктуры, природным и гидроэнергетическим потенциалом страны, а также культурным и историческим наследием города Душанбе. Программа ознакомительных мероприятий направлена на представление роли Таджикистана как одного из ключевых государств региона в продвижении международной водной дипломатии и устойчивого развития. Напомним, что в последние годы душанбинский водный процесс стала одной из ведущих международных площадок по обсуждению всемирной водной повестки. Именно инициативы Таджикистана способствовали принятию ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам водных ресурсов, устойчивого развития и защиты ледников. Следует отметить, что очередная конференция высокого уровня в Душанбе подтвердит растущую роль страны продвижение международного сотрудничества по водным и климатическим вопросам и укрепит позиции столицы Таджикистана как важного центра глобального экологического и водного диалога. Таджикистан сегодня играет ключевую роль в продвижении международной водной повестки. Вопросы сохранения ледников, изменения климата и устойчивого использования водных ресурсов становятся все более актуальными для всего мира, заявил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Республике Таджикистан Умут Аджар. По словам дипломата, на 4-ю международную конференцию высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» прибыла представительная делегация Турецкой Республики. Турция придает большое значение участию в Душанбинском водном процессе и рассматривает конференцию как важную международную площадку для выработки совместных решений в сфере водной безопасности. Для нас важно участвовать в обсуждении вопросов воды, климата и зеленой энергетики, поскольку наши страны имеют схожие взгляды и подходы в этой сфере, отметил Умут Аджар. Посол подчеркнул высокий уровень организации международных мероприятий в Таджикистане. Я был на культурной программе в парке культуры и отдыха Наврузго на фестивале воды. Вода – источник жизни человечества. И могу сказать, что все организовано на очень высоком уровне. Таджикистан традиционно проводит международные мероприятия достойно и профессионально, сказал он. По его мнению, лидерство Таджикистана в продвижении глобальной водной повестки является закономерным. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, последовательно поднимает темы таяния ледников ледников, изменения климата и водной безопасности Центральной Азии. В своем выступлении он предложил новую Душанбинскую рамочную программу по водным инициативам. Это очень важная и своевременная инициатива, которая может стать эффективным международным механизмом сотрудничества. Таджикистан в вопросах воды по-настоящему большая и влиятельная страна. Значительная часть водоресурсов Центральной Азии сосредоточена именно здесь, поэтому Таджикистан естественным образом занимает ведущие позиции в этих вопросах. Мы поддерживаем Душанбинский водный процесс и ежегодно участвуем в этих конференциях. Уверен, что к следующему крупному форуму в 2028 году сотрудничество между нашими странами станет еще более активным, отметил дипломат. Уважаемые радиослушатели,
0: Jum'a quvvat obi otashzo. Kase shud sahibi rudi khuroshan, nasibi o bigardad shohrat o shon. Zi obash obroi toza yobad, zamini o nomoi тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзори тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст. Савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст. Басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон, оби тоҷик. Ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. از این رو آبروی ما بلند است، به هر جا ملتی ما ارجمند است. خوشا که آبی ما آبی حیات است، اساس شادکامی و ثبات است. بود صاف و روان بخش آبی تاجیک، روان همچون زبانی نابی تاجیک. بسا دریای پرشور و خروشان، زمینی تاجیکان را می دهد جان. سراسر بیغبار است آب تاجیک، بمانندی دل احباب تاجیک. زفیزش سبزه گندم کشد سر، هزاران کشته گردد بار آور. سخای کشته ها را بیش سازد، بسا سر و سنوبر سر فرازد. فیزایت فیضی باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان. شفا روید زهر یک یاله و جر، جهان گردد زیبوی گل معطر.
2: گنجور، گنجور مواد از خزینه طلایی رادیو.
3: آثار ارزشمند و فراموش نشدنی.
2: آغاز شد حماسه بی انتهای ما،
3: پیچی در زمانه تنینی صدای ما.
2: با رادیوی فرهنگ باش.
3: با رادیوی فرهنگ باش. فرهنگ باش. فرهنگ باش.
4: رادیوی فرهنگ تقدیم می دارد. تقدیم می دارد. در موج برنامه.
5: برنامه برای چی برنامه؟ چیل برنامه؟
4: برنامه با نام داستان به درازیر عشق.
5: درباره کی؟ درباره چی؟
4: از زندگی نامه هنرمند مردمی تاجیکستان عبیدالله رجبوف.

0: خیلی حاضر گفتار است اما زنددل است. در همین گونه شرایط زنددلی خود رو از دست نمی دید. و نویسنده به خلاصه میاد که آزادی شرطی اساسی و اصلی هستی انسانی است. هستی آدمی است. بدون آزادی آدم آدمیتش رو از دست می دید. آدم همون وقت آدم است. همون وقت ارزش دارد. قدر قیمت دارد وقتی آزاد است. و آزادی نه فقط به ملت باید خاص باشد بلکه به هر یکی از افراد ملت باید خاص باشد. این را البته از زبانی گاریس میگوید، از زبانی هم غلامان میگوید. ما میدونیم که طبیعت ایجادی بدی همین گونه است که مخصوصا در نثر که یا در شعر هم خیلی است که بسیار سخنهای عالی همتانه، سخنهای پروگرسیوی، ایده‌های نویسنده ها ادیبان توسطی صدا یا که آواز یا که سخن یا که نطق پرسنج هایشان بیان میشوند. خب یک عقیده بود، همین عقیده رو در همین رمان گرید بیچرستو همین نویسنده بانو انا چی میکند؟ انا خط بطلان میکشد. یعنی عقیده بود که گویا اگر حالو همه غلامان رو اگر آزاد بکنیم اونها با زندگی مستقل گویا تیار نیستن. اما در همین مقابل همین عقیده آبرازی سمی سیاه رو چار نیستیم. سمی سیاه رو میورد که عقل در راک یا عقل بسیار پیشرفته او میتواند حتی با همون نمایندگان کاخ سفید دمونه ابراد باشد. یعنی که وقتی که آبرازی توب امک رو تصویر میکند همون در زن و فرزند، در فراق زن و فرزندشون و آبرازی سیسرون رو میورد. سیسرون متفکری بزرگری قدیم یه وقتی که یکا و یکونه دخترش رو بلاحت میگذرد میگوید اونچنان درد و اذیت میکشید که توم از همون اویلهش میکشد. یعنی در اینجا و در اینجا، در اونجا و در اینجا میگوید دلهای انسانی یکی هستن و همین ماهیت و نحاد انسانی یکی هست. بعد همین دو کانسپسیا در همین اثر مطرح میشد. یکی کانسپسیا آزادی است، اگر باب 27 این رمان رو خونید همین چیز چون میشد، و باب غلبه است، این باب 28. در نهایت بعضی ابرازها البته گرس مثلا با آزادی نویل میشود، توم هم با آزادی معنوی نویل میشود اما با نرخ جان. و نویسنده ثابت میکند که این دو آزادی هر دو قیمتش یکی هست. توم امک یک شخصیتی غمخور، یک شخصیتی از جهت معنوی خیلی غنوتمند و یک شخصی دیندار، اطاعتکار، همه ارزش های انسانی رو دارد. حتی لگری وقتی خوجینش او رو میخواد از روی همین اخلاق حمیدهش نظارت چی ماند، او نمیگوید، او رد میکند، دست میکشد، نمیخواد که به غلامان دیگر ظلم بکند. و در همین ابراز باز همون از حسابی همون غلامان سیاه پوست ابراز هایی که شخصیت هایی که بسیار منفی هستند، بسیار تملق کار هستند، دلویه هستند، انامین نسبت به همنوان خود خشونت میکنند، ظلم میکنند، مکار هستند، تملق کار، چاپلوس هستند. این خیلی ابراز هم هست. مثلا همین ابرازی سیم با یا کویم با، یعنی غلامان حلقه بردوشی غلام دارونی سفید پوست. خلاصی کلام ما در همین اثر اگر مختصر بگیم، خلاصه بکنیم، در مثال ابرازی توم امک البته ابرازی مرکزی است، در مثال گاریس، در مثال توپسی، در مثال مثلا دیگر سیم، در مثال دیگر ابراز ها ما همین گوناگون بودن خاراکترهای انسان رو درک میکنیم. و گفتم که کانسپت اساسی همین اثر دیدی از نگاه ارزش های بشری پیشرفته گرید بیچستو همین است که همین غلامی پدیده بسیار شرم‌آور و نفرت‌آور برای جامعه است. و تأکیدی نویسنده همین است که امریکا هیچ گاه پیشرفت نمی‌کند تا آن دمی که میان انسان‌ها تفاوت گذاشته می‌شود از جهت نژاد. و ما می‌دانیم که همین تأکید، همین идеяҳо, ҳамин андешаҳои аз нигоҳи арзишҳои башарӣ пешрафтаи Гарет Бичерстоу то кунун қимати худро, арзиши худро гум накардаанд. То кунун дар ҳар кишваре ки аз ҷиҳати нажод ва аз ҷиҳати дигар хусусиятҳои инсонӣ тафовут миёни инсон гузошта мешавад, он ҷомеа пешрафта нест ва он тамаддун тамаддуни башарӣ ҳисоб намешавад. Хуб, бо ҳамин мо суҳбатро, дӯстони азиз, анҷом медиҳем ва интизори он ҳастем ки барои барномаҳои мо шумо чӣ дархостҳои наве пешниҳод мекунед. Барои таваҷҷӯҳатон изҳори ташаккур мекунам. Саломату сарбаланд бошед ва бо беҳтарин дурдонаҳои адабиёти ҷаҳон бошед. Саломат бошед.
1: сиҳуми май дар шаҳри Душанбе мавсими хатсайрҳои сайёҳии дохили шаҳрӣ сайёҳат тавассути автобусҳои сурх оғоз мегардад. Дар ин хусус шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе хабар медиҳад. Хатсайрҳои дохили шаҳрии сайёҳат тавассути автобусҳои сурх бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ, маърифии имконияту зарфиятҳои сайёҳии пойтахт ва истифодаи самаранокии онҳо, ҷалби бештари сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин дар ин замина ҷорӣ намуд таҷрибаи пешқадами барномаҳои сайёҳӣ барои пешкаш намудани маҷмӯи хизматрасониҳои сайёҳӣ бо ҷалби ширкатҳои сайёҳӣ таҳия карда шудааст. Дар доираи хатсайрҳо сокинону меҳмонон имкон пайдо мекунанд ки бо мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва сайёҳии пойтахт шинос шаванд. Зимни сайёҳат роҳбаладон бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар бораи таърихи фарҳанг ва гузаштаи пурғановати халқи тоҷик, инчунин имконияти сайёҳии пойтахт маълумоти муфассал пешниҳод намуда, барои булидахотирии меҳмонон бо ҷалби ҳунармандон фазои фарҳангию фароғатӣ таъмин карда мешавад. Дар доираи хатсайрҳои дохили шаҳрӣ хатсайри Душанбе Ҳисор низ фаъол шуда ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе амал менамояд.
2: Мир становится светлее благодаря культуре и знанию. Вы слушаете радио Фарханг.
3: Продолжаем нашу передачу. Почти 10 лет назад Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций консенсусом приняла резолюцию, провозгласившую международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Эта инициатива, предложенная Таджикистаном и поддержанная международным сообществом, отразила наше общее понимание того, что вода является неотъемлемым условием устойчивого развития, искоренения бедности, охраны здоровья, здоровья населения и благополучия людей, а также достижения целей устойчивого развития, сказал министр иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидин Мухридин на специальной дискуссионной панели, посвященной ключевым итогам международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годов. По словам министра иностранных дел Таджикистана, десятилетие подтвердило важность укрепления устойчивого и комплексного управления водными ресурсами, а также расширение сотрудничества и партнерства на всех уровнях. Цели десятилетия были амбициозными и включали укрепление устойчивого управления водными ресурсами, продвижение реализации целей, связанных с водой, развитие партнерств, улучшение обмена знаниями и обеспечение того, чтобы никто не остался без доступа к воде и санитарии. Сироджидин Мухридин подвел определенные итоги десятилетия, отметив, что за эти годы удалось поднять вопрос воды на более высокий уровень глобальной повестки дня, укрепить политическую волю в водной сфере на всех уровнях, понимание того, что водное сотрудничество является одним из наиболее эффективных инструментов продвижения водной дипломатии. Сегодня вода все чаще рассматривается не просто как природный ресурс, а как стратегический фактор, определяющий устойчивое развитие, устойчивость к вызовам и международное сотрудничество. Конференция ООН по водным ресурсам 2023 года будущего года, посвященная среднесрочному обзору десятилетия действий по воде, продемонстрировала, что мир осознает срочность водных вызовов. Повестка действий по воде сформировала почти 1000 обязательств со стороны правительств, международных организаций, финансовых институтов, частного сектора, академического сообщества, молодежи и гражданского общества, отметил министр иностранных дел Таджикистана. Подчеркнуто, что несмотря на все усилия, мир все еще серьезно отстает в достижении цели устойчивого развития. Миллиарды людей по-прежнему не имеют доступа к безопасной питьевой воде и санитарии. Дефицит воды усиливается, ледники тают угрожающими темпами, засухи и наводнения становятся все более частыми и разрушительными. Изменение климата продолжает проявляться прежде всего через водную сферу. Одновременно рост населения, урбанизация, промышленное развитие, производство продовольствия и новые технологии резко увеличивают глобальный спрос на воду. Сироджидин Мухридин подчеркнул, что оставшиеся годы десятилетия не могут проходить по принципу, как обычно. Следовательно, завершающий этап десятилетия должен стать этапом ускоренных действий, эффективной реализации и укрепленного сотрудничества, высказал мнение глава МИД Таджикистана. Следует отметить, что с самого начала Таджикистан последовательно выступал за комплексные, инклюзивные, сбалансированные и основанные на сотрудничестве подходы к водным вопросам. Отмечено, что на национальном уровне Таджикистан продолжит реализовать комплексные реформы, направленные на укрепление управления водными ресурсами, модернизацию инфраструктуры, расширение доступа к питьевой воде и санитарии, а также внедрение водосберегающих технологий. Наша национальная водная стратегия до 2040 года и связанные с ней государственные программы направлены на формирование современного, эффективного и устойчивого климатическим изменениям водного сектора. На региональном уровне мы придаем особое значение укреплению трансграничного водного сотрудничества в Центральной Азии. Мы убеждены, что диалог, взаимное уважение, эффективное сотрудничество являются единственным устойчивым путем решения общих водных вызовов. Итоговый всеобъемлющий обзор в 2028 году не должен стать просто очередной конференцией. Он должен стать определяющим моментом для будущего глобальной водной повестки и международного сотрудничества. Сегодня международное сообщество имеет возможность перейти от отдельных усилий к более согласованной и ориентированной на действия системе. В этом контексте Таджикистан считает, что нашу дальнейшую коллективную работу должны направлять несколько приоритетов в рамках Душанбинской рамочной программы, предложенной президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмомали Рахмоном, на открытии конференции, сказал Сироджидин Мухриддин. Со стороны Таджикистана было предложено преодолеть сохраняющийся разрыв между обязательствами и их реализацией, увеличить инвестиции в водную инфраструктуру, адаптацию и инновации, особенно в развивающихся странах и уязвимых регионах, укрепить роль науки, данных и цифровых технологий в управлении водными ресурсами, обеспечить инклюзивное участие в процессах принятия.
2: Знание – свет жизни. Вы слушаете радио «Фарханг».
3: Уважаемые радиослушатели, а сейчас об интересных фактах в мире спорта. Аргентинский футболист Лионель Месси стал миллиардером благодаря доходам от футбольной карьеры, спонсорским контрактам и инвестиционным проектам, сообщает BBC. По данным Bloomberg, с 2007 года 38-летний нападающий заработал более 700 миллионов долларов в виде зарплаты и бонусов. С учетом налогов, рыночных показателей, доходов от инвестиций и спонсорских соглашений, его чистый капитал превысил 1 миллиард долларов. Таким образом, Месси вошел в число самых богатых спортсменов мира наряду с многолетним соперником Криштиану Роналду. Португальский футболист стал первым футболистом-миллиардером после перехода в саудовский клуб «Ал-Наср» в 2023 году после победы сборной Аргентины на чемпионате 2022 года. Месси отказался от контракта, который предлагала профессиональная футбольная лига Саудовской Аравии. По информации Bloomberg, речь шла о соглашении на сумму 400 миллионов долларов в год. Вместо этого футболист решил продолжать карьеру в американском клубе «Интер Майами». В интервью «Минда Депортива» в 2022 году Месси заявил, что деньги никогда не были для него главным фактором при принятии решений о продолжении карьеры. С момента перехода аргентинца в «Интер Майами» клуб значительно укрепил свои позиции. По данным Bloomberg, команда стала самым дорогим футбольным клубом США, заняв 16 место в мировом рейтинге и опередив ряд европейских команд, включая английский «Ньюкасл Юнайтед». Владелец клуба Хорхе Мас ранее сообщил, что годовая зарплата Месси в «Интер Майами» составляет от 70 до 80 миллионов долларов с учетом бонусов. После перехода в американский клуб футболист получил новые возможности для заработка. Как сообщает «Атлетик», во время переговоров по контракту обсуждалось соглашение, согласно которому Месси получает долю от продаж новых подписчиков. По словам Хорхе Маса, количество подписчиков сервиса значительно выросло спустя несколько месяцев после перехода футболиста в клуб. Bloomberg также отмечает, что Месси активно развивает бизнес за пределами футбола. Кроме того, футболист стал инвестором аргентинской сети ресторанов, специализирующейся на традиционных аргентинских стейках панировки. До перехода в «Интер Майами» Месси выступал за французский «Пари Сен-Жермен», а ранее провел большую часть карьеры в испанской «Барселоне», с которой выиграл несколько национальных и европейских турниров. Также аргентинец является рекордсменом по количеству завоеванных золотых мячей. Уважаемые радиослушатели, это были новости спорта. О погоде вам расскажет Жасмин Назарова.
2: И о погоде. Погода в последнее время словно напоминает нам о том, как меняется наш мир. Все чаще после теплых солнечных дней небо затягивают тучи, идут проливные дожди, слышны раскаты грома и сверкают молнии. Климат становится непредсказуемым, а природа все чаще показывает свою силу. Сегодня в Таджикистане переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Об этом сообщает агентство по гидрометцентру республики. В районах республиканского подчинения также переменная облачность. В долинах ночью местами кратковременный дождь, днем без осадков. В горных районах местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Температура ночью до 18, днем до 33 градусов тепла, в горах ночью до 13, днем до 28 градусов тепла. И в Душанбе переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью до 17, днем до 30 градусов тепла. Но даже в такие пасмурные дни важно сохранять тепло в душе, беречь друг друга и ценить каждый новый день. Уважаемые радиослушатели, с вами был русский блог радио Фаранг. До новых встреч. Пусть каждый ваш день начинается с добрых новостей и хорошего настроения.

советское время эта женщина снискала себе славу не только за звонкий и мелодичный голос, но и за красивую внешность. Невозможно не запомнить голубоглазую певицу с черными кудрями. Наверное, из-за этого на родине ее прозвали артистка не как все, потому что всегда и по манере исполнения, и по внешности она выделялась среди остальных. Нухра Рахматова пришла в искусство не случайно. Она выросла в знаменитой Бартангской долине, где сама природа заставляет человека петь. В их селении все, и стар, и млад, собираясь вечерами в одном из домов или на гуляниях, распевали народные песни. Даже отец Нукры, прокурор района, человек такой серьезной профессии, после работы находил отдушину в музыке. Дома на стене висели таджикские национальные инструменты – дутор, сетор, рубоб и таф, которыми одинаково хорошо владел хозяин дома. Окончание 8 класса девушка из далекого Памира поступила на вокальное отделение Душанбинского музыкального училища, где ей преподавал знаменитый певец Ахмат Бабакулов. Ей было всего 14, но из-за прекрасного голоса ее сразу приняли в Памирский этнографический ансамбль при гостелерадио республики, с которым впоследствии она объездила практически весь Советский Союз. Так как я была несовершеннолетней, паспорта у меня не было. Для того, чтобы попасть в группу артистов, которые выезжали на полугодичные гастроли на Дальний Восток, мне пришлось пойти на хитрость. Накануне полета объявить о пропаже паспорта и получить документ, где я прибавила себе 2 года. Кстати, по прошествии стольких лет, свой 70-летний юбилей я отметила не по паспортной дате, а по факту, вспоминает артистка. В 1960 году в 16 лет она первый и единственный раз в жизни снялась в кино. Режиссер Борис Кимьягаров снимал фильм «Знамя кузнеца», где певица сыграла эпизодическую, но яркую роль возлюбленной юноши в шкуре барса. Роль моего партнера играл мой двоюродный дядя Гурминч Завкибеков, уже состоявшийся актер, а я была еще такой зеленой. Вначале отказалась, мол, как я могу быть возлюбленной своего дяди? Но режиссер настоял. Когда картину показывают по телевизору, я вспоминаю свою молодость. Кстати, там я спела вот эту песню, рассказывает она. Удивляет ее феноменальная память, когда все свои песни, а она знает наизусть. Это потому, что в то время не было фонограммы, и все песни приходилось разучивать, чтобы не ошибиться, отмечает Нухра.

0: Знаменитость Нукре Рахматовой принесла песня «Наргиз». Надо заметить, у нее богатый репертуар. Кроме таджикских национальных песен, она прекрасно исполняла песни на турецком, афганском, русском, болгарском, узбекском и других языках мира. Причем в разных музыкальных жанрах, в том числе и эстрадном. За все годы творчества певица выступала с гастролями не только в республиках бывшего Советского Союза, но и в Афганистане, Монголии, Болгарии, Сирии, Ираке, Японии, Испании, Великобритании, Франции, Португалии, Германии. В советский период мы объездили весь СССР, и бывало, ко мне подходили зрители после концерта, говорили комплименты, мол, какая я красивая, расспрашивали меня, кто я и откуда. Потом на адрес таджикского гостелерадио, где я проработала до самой пенсии, приходили письма на мое имя. Однажды мне пришло письмо, где совсем незнакомые люди сообщали, что в честь меня нарекли свою дочь Нукрой. Таких случаев было несколько, рассказывала Нукра Рахматова. Ее даже в шутку называли всесоюзной артисткой, так как в конце 70-х, когда по центральному телевидению стали регулярно транслировать концерты из братских республик, когда очередь дошла до Таджикистана, выбор председателя гостелерадио СССР Сергея Лапина упал именно на эту артистку. Вскоре ее пригласили в Москву на телестудию Останкино, где записали концерт «Поет Нукра Рахматова». Вела концерт известная телеведущая Татьяна Веденеева.
1: По ступеням, по каменным склонам, прямо к солнцу навстречу и вниз бесконечно дорога влюбленных, и Наргиз отзовись.

Все бы хорошо, но союз развалился, республики получили независимость, и в Таджикистане началась гражданская война. Но Кра заметно нервничает, когда вспоминает о войне в Таджикистане. А ведь еще в далеком 1978 году, когда мы ездили с концертом в Болгарию, то случайно попали на прием к Ванге, знаменитой слепой предсказательнице, которая, взяв мою ладонь, точно описала будущие события в Таджикистане. Она сказала, что ту страну, откуда я приехала, ждут кровь и огонь, и что появится какой-то мужчина, который спасет народ от разрухи. Конечно, любой советский человек, который жил в ту эпоху, не поверил бы ее словам. Только спустя годы, когда Союз развалился, республики стали независимыми, а у нас началась гражданская война, я вспомнила слова Ванги и стала их анализировать. Кто бы мог подумать, что ее предсказание сбудется, рассказывала Нукра Рахматова. Если кто-то считает, что жизнь знаменитых артистов была беззаботной и безоблачной, сильно ошибается. Не миновали трудности и нашу героиню. В 1977 году, когда советские артисты поехали с концертом в Ирак, в гостинице трагически погиб известный таджикский актер Махмуджон Вохидов. Весть о его смерти застала певицу в самолете на обратной дороге и так взволновала, что она пережила огромный психологический стресс и длительное время находилась на лечении. Встречались в ее непростой жизни и недоброжелатели, которые не могли спокойно переносить творческий взлет артистки. В начале 80-х прошлого века СССР с государственным визитом посетил премьер-министр Афганистана Бабрак Кармаль. В честь его приезда устроили концерт, где я должна была спеть песню на паштунском языке. «Скоро петь, а у меня язык онемел. Не могу выговорить и слова, хотя про себя знала наизусть все слова. Я забыла просто... Я была просто в шоке. Объявили номер. За несколько шагов до сцены мой друг, артист Ориф Шоурипов, смекнув, в чем дело, успел всыпать мне в рот щепотку соли, и голос прорвался. Недруги хотели через колдовство закрыть мне рот, опозорить, но это им не удалось». Вспоминает Нукра. Хотя она была выдвинута на получение высокого звания народной артистки СССР, из-за закулисных интриг свою кандидатуру удалось протиснуть другой. После гражданской войны в Таджикистане народная артистка республики Нукра Рахматова ушла со сцены, посвятив свою жизнь детям и внукам. Ее дети Нигина и Сартип работают экономистами, а младшая Махина – лингвист. Муж – актер Бахтали Сабзалиев, долгий годы играл в драмтеатре имени Лахути. Хотя имя Нукры Рахматовой давно не мелькает на афишах киноконцертных залов, ее до сих пор помнят по местным телеканалам, часто крутят песни в ее исполнении и приглашают на торжественные государственные мероприятия. Уважает ее и президент страны, который вырос на патриотических песнях таких артистов, как Нукра Рахматова. Однажды на встрече в Институте искусств Эмомали Рахмон предложил с ней сфотографироваться на память, а на следующей встрече вручил ей памятную медаль. «Сейчас модно писать мемуары. Вы бы не хотели издать книгу о себе?» – спросила корреспондент у нее напоследок. «Для народной памяти я сохранила свои песни. В них вся моя жизнь», – скромно ответила она. «И частица жизни каждой из нас в песнях Нукра Рахматовой».

0: Ой, охир ягон мошинам ба Союз намедиҳанд. Сабаб пеш меорад котиб. Мана Қутби Киром 50 сола мешавад. Мошине нест ки ба ӯ диҳему ба ту чӣ хел медиҳем. Ашу сафар ки 4 сол аз Қутби Киром калон буд, чунин ҳазм мекунад. О, Қутби нав 50 мешавад. Ман каҳё аз 50 гузаштам.
1: лаҳзаи тафреҳ
2: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.
3: Радиои фарҳангро дар шаҳри Бохтар рӯи мавҷи 168 FM шунавед.
4: Радио Фарҳанг – это голос времени. Это звучание культуры и отражение эпох. Здесь встречаются традиции и современность, рождаются мысли и звучат истории, которые объединяют. Мы говорим о важном, бережно сохраняя наследие и открывая новое. Радио Фарханг. Мы рядом с вами.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели нашей прекрасной столицы и всех уголков нашего мирного процветающего Таджикистана. В эфире радио «Фараан» – голос культуры, единства и добрых традиций. Пусть в каждом доме звучат мир, тепло и радость, а сердце наполняются вдохновением и верой в завтрашний день. И сегодня русский блок «Радио Фарханг» начинает свою программу. И прямо сейчас главные новости дня, важные события страны и мира, а также все самое интересное для наших слушателей. Сегодня в студии с вами я, Жасмин Назарова, и наш коллега Давлад Назаров. Оставайтесь с нами. Сегодня, 28 мая, для участников 4-й международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы будут организованы поездки для ознакомления с водно-энергетическим и туристическим потенциалом Таджикистана в различные регионы страны. В частности, гости и участники конференции посетят гидроэлектростанции Рогун-Нурек в Арзобской ущелье, Гисарскую крепость Сафеддару и город Душанбе, ознакомятся с водно-энергетическим потенциалом Таджикистана, полюбуются красивыми и уникальными природными пейзажами, историческими и культурными памятниками нашей страны. Ожидается, что посетителям и участникам конференции будет представлен опыт Таджикистана в области устойчивого управления водными ресурсами, развития гидроэнергетики, энергетики и реализации экологических инициатив. Участники также познакомятся с объектами водной инфраструктуры, природным и гидроэнергетическим потенциалом страны, а также культурным и историческим наследием города Душанбе. Программа ознакомительных мероприятий направлена на представление роли Таджикистана как одного из ключевых государств региона в продвижении международной водной дипломатии и устойчивого развития. Напомним, что в последние годы душанбинский водный процесс стал одной из ведущих международных площадок по обсуждению всемирной водной повестки. Именно инициативы Таджикистана способствовали принятию ряда резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам водных ресурсов, устойчивого развития и защиты ледников. Следует отметить, что очередная конференция высокого уровня в Душанбе подтвердит растущую роль страны в продвижении международного сотрудничества по водным и климатическим вопросам и укрепит позиции столицы Таджикистана как важного центра глобального экологического и водного диалога. Таджикистан сегодня играет ключевую роль в продвижении международной водной повестки. Вопросы сохранения ледников, изменения климата и устойчивого использования водных ресурсов становятся все более актуальными для всего мира, заявил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Республике Таджикистан Умут Аджар. По словам дипломата, на 4-ю международную конференцию высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» прибыла представительная делегация делегация Турецкой Республики. Турция придает большое значение участию в Душанбинском водном процессе и рассматривает конференцию как важную международную площадку для выработки совместных решений в сфере водной безопасности. Для нас важно участвовать в обсуждении вопросов воды, климата и зеленой энергетики, поскольку наши страны имеют схожие взгляды и подходы в этой сфере, отметил Умут Аджар. Посол подчеркнул высокий уровень организации международных мероприятий в Таджикистане